0: boy next door.
1: Если бы ты знал
0: boy
1: тоску,
0: finger in my ass.
1: Младший
0: next door
1: безымянный
0: finger
2: this thing
0: ass.

0: сотрись, иди нахуй. Я люблю, когда мои вставляют
1: two bad hogs
0: и выкачивают из
1: my ass. The semen.
0: Это так
1: horny.
0: Это так
1: amazing.

0: Fucking slay.
1: Dicker. А потом я...
2: Do anal.
0: Dark home.
1: И это...
2: The semen.
1: Въебалуй.
2: Maggots. Maggots. Maggots.
1: Молодым.
2: Maggots.
1: Чтобы въебало.
2: My cum.
1: Молодым.
2: Maggots.
1: Молодым.
2: Maggots. Oh.
1: Я люблю
2: the semen.
1: Я люблю кусочками.
2: Suck.
1: И потом я
2: come.
1: Буду есть, поедать.
2: Semen.
1: Когда не будет для меня ненужной.
0: Got you.

0: Got you.
1: Это создано для...
2: My ass.
3: Я люблю...
4: Fucking slave.
3: Деккер. Деккер.
1: Я хочу...
5: Семен.
3: А я хочу... Деккер. Желтый. Деккер. Деккер.

0: на радио.
1: Гей вебсайт.
2: Бен.
3: Ты тебе вообще кто?
2: Assisting.
3: Агент или...
2: Мистер Эхвуд.
3: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу.
2: Бен.
3: Но та юная, которая тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
2: Секс.
3: Чается вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
3: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на
2: gay party?
3: Или, не дай бог,
2: really?
3: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
2: Assisting is $100.
3: И на всю эту остальную...
2: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю, только
0: no.
1: Никак мой
0: Dungeon.
1: Устает чинить
0: Dungeon Master.
1: Власть в разрезе
0: Latex Love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде шпирикон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не
0: наш
1: Dungeon. Не спасет, и чудодейственное, хотя все переплетено.
0: Ain't no. Next door. Sex.

говорите. Берегите. Плетено. Террор, церковь, казино, картели, дом на темно, где всей этой системе жили с денег за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

boy next door. Old dungeon. Легион, все переплетено. Бой next door. Стрелец или близнецов тут. Нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из наследных конспирологов, но у нас

0: Радио.
1: Здорово, МС здесь. Сейчас буду читать свой
2: shit. Oh shit, I'm sorry.
1: Да.
3: Suck my dick.
1: Да.
3: Do anal.
1: Он вас. Давайте. Раз, раз.
4: One, two, three.
1: Четыре, восемь.

0: Drink, drink suction.
1: Трусики. Висят на зеркале. Чё за запах? Почему?
2: Ассалькей.

0: Странно, когда ты
1: swallow my calm.
0: У меня появляется чувство.
2: I'm sorry.
0: Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Kind of.
1: Мне нужно
2: stick fingers.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: танцевали. Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
1: Full master.
0: И шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик. Я проездом
1: fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят, и друг его Матвей на крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району.
1: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги
1: my ass.
0: Под нолик.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте запись Exotic Pop Duet

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

0: Радио.
1: Billy. У тебя через два дня день рождения, мы
2: Master.
1: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю, может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
2: Billy.
3: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
1: А что ты хочешь?
3: Я хочу...
2: Fingering.

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass. Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Come ass.

0: Facebook su mamma.
1: Do anal. Do anal.
2: Boy, купаешь ты старинный.
3: Dance.
2: Тебя знает даже.
3: Big Darth
2: Maul. У тебя красивый
1: дядь.
2: Ну где же?
1: Mr. Aquas.

0: Возможно.
1: Lube it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю.
1: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
0: Bad cop.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Так пускай.
3: The semen.
2: Spanking. Billy Harry.
0: Amazing.
4: И тогда на
0: gay website.
4: Вдруг запляшут облака. И
0: full master.
4: Запиликают нас.
3: Dicks.
0: Latex glove.

0: Yeah. Certainly, Boy Next Door.
1: At least it smells like it.
2: On my shoulder.
1: Yeah, you took me in the ass, we'll go.
2: Come on, let's go.
0: Just lube it up.
3: Приземлила ударом
0: finger.
3: Слышал, что больно, но не думал, насколько на общем.
0: Next door.
1: Penguin's dick.
3: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает. Передавила, ненавидишь, но безумно пытаешься.
4: Swallow semen.
3: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
2: suction.

0: Воздух пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, не одинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как
1: бой
0: любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится. Умные предки, обрубив, примут
1: Latex.

0: одиночестве ты
1: бой
0: становится
1: Dungeon Master,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cuts.
0: И жизненным опытом.

0: morning. Bondage. Coming.
1: Suction.
2: Поскромней, не позорь меня при... Покажи мне...
0: Finger in my ass.
2: Ты отпишись от всех... Я дарил тебе...
0: For my cum.
2: Научил тебя...
0: Любить...
2: Должна...
0: Swallow my cum.

0: Бесконечность темных
1: Dungeon.
0: Городе чужом где-то.
2: Guardia.
0: Хорошо, что ты не
1: Fisting
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
3: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
3: Some dick.
2: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fisting.

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем, пока с нами рядом.
2: Dark hall.
3: Two fat cocks.
0: С нами мы скажем.
2: Oh yes, sir.
0: За то, что
1: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Встанем,

0: Yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я больше не вернусь.

0: Saw two fast cops.
1: Желает.
2: Oh yeah.
1: Снова свободен.
2: Ass.
1: До головы.
2: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Oui.
2: 300 bucks.
1: Остались где-то позади.
2: This thing.
1: И пусть не трогают.
2: Мэй.
1: Тает, тает, тает.
2: Anal. Come. Gay parts. Anal. Come. Saw two fat cops. Anal. Come. Gay parts. Anal. Come. Saw two fat cops.

0: Boy Next Door. Boy Next Door.
1: Suck dick.
2: Я не знаю, 5 лет ты у меня под глазами.
1: My cum.
2: Сам не в... Но мне так сказали.
1: Suck dick.
2: И у меня не...
1: 300 bucks.

0: Я
1: suck dick.
2: Недоношенный.
3: Full master.
2: Войны.
1: Я suck dick.
0: Блин.
2: Залетимая.
1: Bondage.
2: Я
1: suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
0: Я
3: fucking slave.

0: Чучи.
1: Если фингерс.
2: Не сотрутся и не заржавеет.
1: Как?
2: Мы даем.
3: Gay website
1: turns me off.
2: Для тебя гордов.
1: Horny, horny.
3: Suck bad cock.
2: Кто-то в
1: ком
2: кладет имбирь.
1: Where?
2: Прямиком.
1: Тюки.
2: Если

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Horny.

0: Почему ты мудренее?
1: Oh, master.
0: И за что я так полюбил Сочи?
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless, and God bless Nico Nico Doga.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ass.
4: Игрушка. Твоих рук.
1: Finger.
4: Не спутать.
0: Sad cock.
4: Никак было лучше. В моих мечтах.
1: Swallow cum.
4: Скучно.

0: где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты
1: want it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: Lube it up.
1: Пацаны.
0: 15, no swallow. Come.
1: Ты не думай, не со зла. День рождения у тебя. День рождения у тебя. Только рядом нет меня. Не могу тебя обнять.
2: Fuck
1: и тебе сказать.

напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда холод легче мне. А не хочешь, не пиши, значит нет тебе души.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slaves.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slaves.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: Go.
1: Nothing.
2: Wild.
3: Ass.
1: Fucking come on.
4: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
1: Penetration.
4: Ей интересны
3: мои.
5: Мы не можем, но мы две легенды. Стоп, был модным, я добавил себе так много
1: время.
5: Мне досталось.
1: Lube it up.

0: Слышь? Я прошу вас,
1: Suck some dick.
0: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
2: As we can.

0: Теперь пришла я на то, чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомым мне
1: кухню,
0: что был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is $300.
0: Van. Что был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Вас, а
1: Bad cock.

0: о чем тут говорить?
1: Зависть ваша, ко мне вполне понятно.
2: Я
1: сапы нет.
2: Семен.
1: Вот приятно, но вас
2: заголовок.

0: Dino.
1: Будто в первый раз.
0: О, мастер.
2: Suck some dick.
1: Бесслезно. Опять давлю.
0: Так.
1: На...
3: Ass.
4: Мелькают семена.
5: И мгновенья.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю с сожалением. То был
0: Loop.
5: Любимый.
0: Love your head.

0: Привет! Это я, Диктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит! Поезд! Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке. О!
2: Скоро вылупятся детки.
1: Показались из ночи тиранатчики.
2: Дай не шайни.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранатор.
2: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другое, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы

0: Любишь фистинг? Yeah.
1: Любишь
0: фистинг?
1: Yeah.
2: Ба, ба, ба.
1: Люблю.
3: So deep.
2: Ба.
3: So deep.
2: Ба, ба, ба.
1: Люблю. А любишь
0: фистинг?
3: So deep.
2: Ба.

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Ах, да, да. Люблю.
3: Some dick. Some dick.
0: Ах, да, да. Люблю. А любишь?
1: Swallow.
3: Some dick.
2: Oh, fuck you.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah.
0: Слышь?
2: Yeah. Бау-бау-бау!

0: Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, ain't no
3: good boy.
0: Spank, bank. Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, ain't no
3: good boy.
0: Spank, bank.

0: Кристин.
1: В облаках.
0: Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Boom.
1: Slice.
0: Your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
2: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: мастер
1: птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется,
0: yeah.
1: Ему не удается.
0: Fisting is $300. Dungeon Master.

0: радио.
1: Я не знаю, кто придумал этот
2: так.
1: Каким он был и когда он стал
2: deep.
1: Зато я знаю, что мне для
2: thing...
1: нужно
2: Semen.
1: В кайфе
2: yes.
1: Не путать чужим строится
2: Dungeon.
1: Растут
2: The semen
1: цветет
2: Butterhead.
1: Салют в сторону
2: yes.
1: На пару с облезлым рыжим
2: Slave.
1: Перенесли
2: Dungeon.
1: Придется идти пешком на старый добрый
2: gay website.
1: Я в него войду
2: really?
1: Я не вру, мне всего одну мне до
2: boy next door.
1: К тому же на работу, с работы, после домой. Кто-то
2: swallow cock.
1: Кто-то
2: this thing
1: ass. Кто-то
2: rip the skin.
1: Но у меня
2: that cock boy. I wanna see six hot loads.
1: В этом
2: dungeon.

Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь. Я остаюсь таким же, как и был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит Бэтмен, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: ass. Я остаюсь таким же, как и был.

0: Swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богатой.
2: Gotcha.
1: Но с неба падают только
0: three bombs.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Top fucking gay.
3: Top fucking gay.
4: Fisting. Suck dick.
5: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: Опытный пират будет
1: спанкинг.
0: С ним не рад.
2: Потому что сок пират.
0: Потому что сок пират.
3: Потому что сок пират.
4: Потому что сок пират.

0: Assisting.
1: Хорош по саянском, ну и, конечно, пират. Систематическим.
2: Suction.
3: Spanking.
1: Не рад.
3: Spanking.
1: Не рад.
0: Fisting.
4: Основа успеха – стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает секс необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
6: Потому что пират.
5: Потому что пират.
7: Потому что пират.
8: Потому что

0: трогательным фингером это свое.
1: Yes. Coming, headed straight.
0: Добровольным.
1: Anal.
0: Отважно смогу я.
2: Two bad cocks.
0: На палочке целеустремленно набивать.
1: Wrong.
0: Мертвыми.

скверного запаха немытых никс. Новейшее средство находить. Новейшее средство находить.

0: Вязко. The semen. Окутал. В эти времена они перестали любить. This thing. Да благословит их. Van. И прольет на них. Come. Да спустится к ним. For master. И имя ей будет.
1: Billy Harrington.

0: Деньгами.
1: И командой. Пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я, Леша, я не поддерживаю.

0: you swallow semen по дороге.
1: Я fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Бежит
1: fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает и регулирует дыхание. Я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
1: fisting.

0: Hey yeah,
1: Обро гейм.
2: Hey no.
0: Сокращай. Hey yeah. Ну и конечно восхищай. Hey yeah. Коллег.
2: Full master.
0: И друзей.
2: Horny.

0: Наше новогоднее
1: гей-парти.
0: МС
1: Билл Харрингтон
0: сделает вам мэри.

0: Я шоколадний
1: перик.
0: Я ласковий
2: фломастер.
0: Я
2: горний
0: на всі 100. Пока здесь рулят МС
3: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
4: bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: Fucking D.
7: Oh, that hurt.
8: Suck this off.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: Swallow.
0: Ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Eight different penetration sounds.

Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Во все Oracle открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3, ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но
0: и крепко.

0: Она я
1: ass.
2: Только
1: dick.
2: Свистят по
1: my anal.
2: Только
1: semen.
2: Гудит в
1: pants.
2: Тускло
1: legs.
2: Мерцаю в темную
1: ass.
2: Ты
1: большого.
2: Знаю, не спишь. И у детской
1: dungeon
2: тайком

0: нас и тревожная
1: deep dark fantasies
0: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от
1: bad cock
0: меня.

0: в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Симен
0: меня, чтоб со мной не случилось. Эст не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: obviously want to suck what a real man has. So get down on your knees. And
1: boy, next door. Next door.
2: Продакшн и Виви ТВ представляют. Орёт матом, когда за гей-вебсайтом.

0: ass.
1: Which man? Dime back.
2: Dungeon master.
1: With some я взял вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы отсюда. Я взял твоя
0: ass.
1: Yeah.

0: это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь, куда?
0: Накрывал поляну, это лето, наша Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь, куда?
0: Это все любовь.
1: Блядь, куда?
0: Ты поймешь без слов.
1: Блядь.

0: in
1: my ass.
2: Пусть течет
1: my cum
2: струйкой тонкою, чтобы от него
1: boy next door.

0: Oh, I'm fucking coming.
1: Закрой next door.
2: Все постепенно, и тебе тут никто не
1: do anal finger.
2: Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
1: The semen

0: солдат.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Gang enough.
0: Весь красивый. Мляха.
2: Six hot loads.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: You anal. D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
0: We will for встретиться.
1: It's bondage.
0: В шкафу.

0: 300.
1: Если хочешь, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, чтобы устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма.

0: my door. Swallow my cup.
1: The semen.
2: The ship.
0: Deep, dark, anal. Fantasies. Bondage. Anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.
3: И как прежде
0: anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
0: coming.

0: никогда. Я закрою.
1: Gay website.
0: Я
1: fisting.
0: Забуду. Я прощу. Все как и все, что нельзя.
2: Но другим никогда. Видят,
1: Master.
2: Я не буду.
1: Anal.
2: Если что-то

0: Я Семен.
1: В законе сам себе я.
2: Билли Харрингтон.
1: Не друг, сестра, дама. А братишка Юбри.
3: Бой, Данжен Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. А братишка Юбри.
3: Бой, Данжен Хаус.
1: Дом родной и судьба моя. Сам мама. Где я только не бывал, что я только
3: do anal.
1: Но всегда к возвращался. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Слав... И три дня ловил
3: my pants.
1: И на золотом
3: bondage.
1: Валялся. Я
0: Семен
1: в законе
3: bear.
1: Быстрым будет
4: Сакшен.
1: Коли все не так и
3: coming.
1: Вышло
3: Dungeon Master.
1: Не гораздо.
3: Stick your finger in my ass.
1: Ну а после этого не дышат.
3: Dungeon Master.
1: Не гораздо.
3: Stick your finger in.
1: Один раз. Ну а после этого не дышат. Не за тысячи, не за
3: well,
1: свои
3: anal sex.
1: На шикарный
3: всяк
1: не променяю.
3: That's amazing.
1: А понадобится вдруг я
3: performance.
1: Так что дик
2: Нико, Нико
1: слезет, будь я
3: Slay.
1: А понадобится вдруг я
3: performance.
1: Так что
3: дик
2: Нико, Нико
1: слезет, будь я
3: Slay.
0: Я Семен.
1: Я все сказал. Может кто-то
3: do anal.
1: Это...

0: Billy Harrington.
1: Make me come.
2: A братишка и убри...
1: Boy, Dungeon House.
2: Дом родной, а судьба моя. Мне братишка и убри...
1: Boy, Dungeon House.

0: Do you like what you see?
1: Делаю вдох, так пахнет мой ass.
0: Я искал тебя вечно.
1: Fucking slave.

0: Ass.
1: Неуклюжий
2: Dungeon Master.
1: По лужам
2: по Dungeon
1: рекой. И неясно в этот день непогожий, почему
2: I'm so boring.
1: Такой. Ах, я
2: do a know.
1: На
2: gay party.
1: На виду, к сожалению,
2: день. Do a know.
1: Только раз году. Прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на на виду. К сожалению,
2: день Дюэйно
1: только раз в году. К сожалению,
2: день Дюэйно.

0: Suction.
1: Когда проснуться?
2: Dungeon Master.
1: Тогда
3: we must pull up our pants.

Кто Fifteen. Уважает, кто Dick. Не пристает, того Boy next door. Не жаля.

0: и вечером на
1: гей-вебсайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает, того
1: Boy Next Door
0: не жаль.

0: existing.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому
0: you ain't no.

0: Аню.
1: Gay website.
2: Загорелась мне над ебалом.
3: Слышь?
2: Позади, но мы не...
3: Coming.

0: кино.
1: И лезет, и какая еда.
0: Amazing.
1: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
0: Warning.
1: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
1: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный кам. Индекс невероятно высок.

0: в небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
3: In my ass.
0: Хорошо.
4: Boy next door.
5: The spanking.
0: Если...
4: Boy.
3: Fisting.
4: Dick.
0: В середине...
3: Hey, no.
0: Неприятность эту...
3: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
3: Hey, no. It's a fucking dick.

0: какой больной Гачи сейчас сыграет.
1: Это пацанский мод. Не обессудь, но ты спану. Когда протянул, все мои делают.

больше мест. Помню, кто тут есть, так кто гнида и скотец. Буду смыть честь, это честь. Выстрелы на пи***, это

0: next door.
1: За застенчивые как девчонки смолкли у воды. Чистые
0: next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе. Чистые
1: next door.
0: Застенчивые, как девчонки,

жизнь и вижу вас. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе приму. Да не устрашусь, да не откажусь. Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: Явилась мой
1: мастер.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
0: Ты разрываешь с моей игра.

0: у тебя все окей, все как ты хочешь, залюбал. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты.
1: Website, it's a long process.
0: Скроли каждую ночь со мной,
1: мастер.
2: Но на утро опять фай. Литр за литром искаем, баду и тиндеры.
1: Баныч, website.

0: Вчера летал и спасал, ездил я на крокодил, мой знакомый. Я горячий, ходи со мной, где то я. Меня два. День и ночь. Эй, но я короче, я горячий. Ходи со мной. Знаю нынче целый свет, как
1: stick finger in my ass.
0: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий, ходи со мной на
1: party,
0: а не то я. Я горячий, ходи со мной на
1: party,
0: а не то я. Я горячий,
2: Dungeon Master,
0: выходи со мной на
1: party,
0: а не то я.
1: Spanking.
3: I'd be right happy to. Without further interruption.
0: Я горячий,
2: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
1: party,
0: а не то я.
1: Spanking.
3: I'd be right happy to.
0: Я горячий,
2: Dungeon Master,
0: ходи со мной на
1: party,
0: а не то я.
1: Spanking.
3: I'd be right happy to.

0: Oh, come on. Больная, просто
1: замечательная. Yeah. Попробуйте новый, удивительно мягкий.
0: Come.
1: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная. Do you like
2: what you say? Это история про то, как я попал в апокалипсис. Выживал среди... Fucking slave.

0: наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
1: Party.
0: И...

0: знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалею ты.
2: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Роковая страсть.
1: Make me come.
0: Роковая власть.
1: Turn me on.
0: Это как? Хочу украсть Казанова. Карнавал.
1: Swallow come.
0: В этот поздний час. Настоящий.
1: Gay sex.
0: Среди.
1: Horny ass.
0: Это я.
1: Suck some dick. $300.
0: Казанова. Снова заводит.
1: Bad cock. Master in mouth. Boy next door.

0: I'm so horny.
1: Если захочу.
0: Do anal.
1: Dick.
0: Fisting is 300.
1: Dick. Я не дам тебе.
0: Latex.
1: Максимум, что это
0: dick.
1: Может быть, чуть.
0: Semen.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch. Stick your

0: Радио.
1: Гей веб-сайт.
2: Разорвались
3: Anal.
2: Да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
3: дом.
2: На земле рекой устроили потоп.
3: Как
2: не спутаться мне с
4: Billy.
2: Подскажет один лишь
3: бой.
2: Топтали, стынули злобные рано утром до стеною в ужасе кричат.
3: Как
2: череде простых событий.
3: Как
2: мы оказались.

0: скользят вне ориентации. По сути, граммар нации сапиус. Куал твой IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный
2: dungeon.
0: Знай,
2: тело
0: тупого.
2: Тому
0: Турман нету сексапильней, чем
1: Билли Харрингтон.
0: Аймар фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Я вернулся, где спустя, как образцовый. Но все равно...

0: официально просят подлецы.
1: Performance artist.
2: Мой отец.
1: Performance artist.
2: Мой отец.
1: Performance artist.
2: Мой отец.
1: Performance artist.
2: Мой отец.

0: теперь?
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: И вот теперь.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
4: Oh yeah.
2: Oh yeah.
5: Ass we can.
0: Стал опуганный
6: босс. Boss of the skin.
0: И не верит людским
7: фистинг.
0: Да и как же им быть иначе?
7: Dungeon Master.
0: И тут, и там он крадешься.
7: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macau.
0: Только
5: Billy.
0: Тебя поманит синим
8: Semen.
9: Gay website.
10: И только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим
8: Semen.
9: Gay website.
10: И только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим
8: Semen.
9: Gay website.
10: Это не только
5: Billy.
10: Тебя поманит синим
8: Semen.
9: Gay website.
10: Это не только
8: Semen.
9: Gay website.
8: Semen.
1: For what?
7: $300.
11: Oh, I'm fucking.
12: Let's go.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: Swallow.
0: Ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Different penetration sound.